0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, а температура воздуха будет 25-27 градусов выше ноля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Я

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: этом городе все сумасшедшие. Нет, это точно. В этом городе все сумасшедшие.
1: В Минске 5 утра.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, а температура воздуха будет 25-27 градусов выше ноля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, а температура воздуха будет 25-27 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном.

0: На часах почти 8. Сегодня 17 июля, пятница. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в нашей стране и за ее пределами, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Но пока ждем нашу ведущую новостей Ольгу Березовик. Расскажу, кого послушаем. И совсем скоро у нас в эфире Григорий Лепс. Чуть раньше споет Queen. Ну а перед этим Наутилус Помпилиус.
1: Правда всегда одна. Это сказал фараон.
0: Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей. Ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Ленина и Замковой у пересечения друг с другом. В Минске пробки на Долгобрудской, Туральской до Ботанической, на Калиновского от Кнорина до Логойского тракта. 11 минут придется задержаться.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Я сейчас расскажу, с какими словами гостям и участникам Славянского базара обратился президент и о необычном лоте аукциона «Сотбис».
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко гарантировал творческим людям, что в Беларуси они всегда смогут найти возможности для реализации своих талантов, пишет Белта. Об этом он заявил на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске. В обращении говорится, цитата, «Творите, созидайте, насколько возможно мы будем вам помогать. Знайте, где бы вы ни были, в Африке, Америке, Евразии, что Беларусь – это мирный островок, где вы всегда найдете притулок. Всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир». Конец цитаты. Открытый чемпионат Беларуси по теннису начинается в столице уже сегодня, пишут Минск Новости. Ну а торжественное открытие состоится 20 июля в 10 утра на центральном корте Республиканского центра олимпийской подготовки. После официальной части пройдут матчи квалификации. Первый круг основной сетки. Соревнования будут начинаться в 9 утра, ну а вход на трибуны свободный. Помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах проведет прямую телефонную линию уже завтра. Номер 8017-297-1022. Ведомства рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последняя ручку, с помощью которой экипаж «Аполлон-11» вернулся на Землю, продали на аукционе за 857 тысяч долларов, пишет Белта. Так, во время первой в истории высадки человека на Луну был поврежден автоматический выключатель. Тогда специалисты Центра управления полетом не смогли предложить способ устранения неисправности. А вот астронавт решил использовать пластиковую ручку-маркер. Ее наконечник подошел к поврежденному выключателю, что позволило замкнуть электрическую цепь и запустить двигатель.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Queen только что спели «We Will Rock You», но ведь 17 июля – Всемирный день эмодзи, между прочим. Так что сегодня вы можете не просто топать и хлопать, а еще и отправить коллеге смайлик с огнем или гитарой. Заряжайтесь отличным настроением в эту пятницу. И давайте раскачаем этот день, как группа Queen своим треком раскачивала целые стадионы. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете «Компас FM», у нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро Григорий Лепс, перед этим Рик Эсли, ну а раньше всех Джанго. Прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, какой гаджет начнут продавать на соседнем российском рынке. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И сервис Яндекс.Карты сообщает о том, что в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске сохраняется плотное движение на улице Замковой и улице Ленина у пересечения друг с другом. В Минске пробка на Калиновского от Кнорина до Логуйского тракта на 7 минут вас задержит.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, какой гаджет начнут продавать на соседнем российском рынке и где нашли большие залежи чистого природного водорода. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Переводчик с кошачьего и собачьего языков скоро начнут продавать в России. Устройство под названием PettyChat представляет собой небольшую клипсу, которая крепится на ошейник. Прибор улавливает звуки питомца встроенным микрофоном и за 1-2 секунды отправляет текстовый перевод в приложение на смартфоне. На видео, которое гуляет в интернете, прибор достаточно точно переводит просьбы животных. Внутри гаджета работает искусственный интеллект на основе модели Qwen от Alibaba. Систему обучили на миллионах образцов вокализаций. Сами разработчики заявляют о точности почти 95%. Кроме того, устройство переводит команды человека на понятный животному язык. Ученые-этологи и критики относятся к новинке скептически. Стартап не предоставил ни одной научной публикации, которая бы подтвердила заявленную точность работы. Недоверие экспертов основано на том факте, что ни один подобный гаджет до сих пор так и не получил признание специалистов. В России PettyChat предлагают по предзаказу за почти 15 тысяч рублей или 560 белорусских.
0: Дело техники.
2: Первый в мире проект по добыче природного водорода в промышленных масштабах запустили в канадской провинции Саскачеван. Разработкой занимается компания Max Power. Ее специалисты уже установили буровую вышку. Скважину бурят в пиковую точку подземного купола, где недавно пробы показали аномально высокое содержание так называемого белого водорода. Он отличается высокой частотой. Тот, который синтезируют на заводах, может отличаться качеством в зависимости от частоты компонентов. В качестве приятного бонуса из скважины попутно добывается ценный сегодня гелий. В компании говорят, что если проект докажет свою экономическую эффективность, он перевернет рынок зеленой энергетики. Вместо энергозатратного электролиза и сложного химического синтеза, человечество сможет перейти на экологически безопасную и дешевую прямую добычу чистого топлива прямо из земной коры. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Ольга Березовик приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. А пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Кристина Арбакайте. Перед этим послушаем Майкла Джексона. Но в самое ближайшее время группа Чайф. Рок-н-ролл этой ночи. Рок-н-ролл этой ночи. Я думал, будет хорошо. Для пятницы отличная песня. Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве сохраняется пробка на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе. В обе стороны 9 минут придется задержаться. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка. На Долгиновском тракте от Орловска до Пригородной 5 минут.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Оля, привет. О чем расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, о чем заявил президент и за какую сумму ушел с молотка советский флаг.
2: Новости на Компас FM.
1: Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии его торжественного открытия накануне, пишет Белта. Президент отметил, что историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир был в локдауне, но позывные «Славянского базара» звучали из Витебска. Город говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Обращаясь к зрителям, артистам и организаторам, Александр Лукашенко подчеркнул, что без них не было бы этого праздника. Глава государства уверен, что с их поддержкой и искренней любовью дальнейшая история фестиваля будет долгой и яркой. Набор школьников в объединение по интересам на новый учебный год начинается в стране, сообщает телеканал ОНТ. Так, например, в столичном центре дополнительного образования «Контакт» можно заниматься на скалодроме. Занятия бесплатные, принимают детей 6 лет. Ну а чтобы записаться, нужно заявление от родителей и справка о состоянии здоровья. Вступительная кампания продолжается в военной академии, рассказали в Минобороны. Приемная комиссия ведет работу с абитуриентами. В планах вуза набор более 750 курсантов. К слову, для девушек запланировано более 30 мест. Кроме того, для них в этом году возобновили набор на специальность управления воздушными судами государственной авиации. Прием документов продлится по 19 июля. И последнее. Флаг СССР, который астронавт Базз Олдрин взял с собой на Луну во время миссии «Аполлон-11» 57 лет назад, продали на аукционе Сотбис за 80 тысяч долларов, пишет .бай. Размер лота 10 на 15 сантиметров. К нему также прилагалось письмо, подтверждающее происхождение раритета. По данным Сотбис, это был дипломатический жест. Астронавт хотел подчеркнуть, что высадка на Луну – это достижение всего человечества, а не только США.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Майкл Джексон только что спросил нас, black or white. В пятницу утром выбор может быть проще. Кофе черный, сахар белый, настроение отличное. А еще сегодня 17 июля, Всемирный день эмодзи. Так что ваш выбор сегодня это не черное или белое, а смайлик по настроению. Меня зовут Наталья Егорова, и вот кого ждем в эфире. Совсем скоро Кристина Арбакайте, перед этим свой DNC и Ники Минаж. И раньше всех «Танцы минус». Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, где нашли большие залежи чистого природного водорода. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе в обе стороны. 8 минут придется задержаться. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске на Первомайской от Красноармейской до Чапаева 9 минут. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 5 минут придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, какой гаджет начнут продавать на соседнем российском рынке и где нашли большие залежи чистого природного водорода. И это дело техники на Компас-ФМ.
0: Дело техники.
2: Переводчик с кошачьего и собачьего языков скоро начнут продавать в России. Устройство под названием PettyChat представляет собой небольшую клипсу, которая крепится на ошейник. Прибор улавливает звуки питомца встроенным микрофоном и за 1-2 секунды отправляет текстовый перевод в приложение на смартфоне. На видео, которое гуляет в интернете, прибор достаточно точно переводит просьбы животных. Внутри гаджета работает искусственный интеллект на основе модели Qwen от Alibaba. Систему обучили на миллионах образцов вокализаций. Сами разработчики заявляют о точности почти 95%. Кроме того, устройство переводит команды человека на понятный животному язык. Ученые-этологи и критики относятся к новинке скептически. Стартап не предоставил ни одной научной публикации, которая бы подтвердила заявленную точность работы. Недоверие экспертов основано на том факте, что ни один подобный гаджет до сих пор так и не получил признания специалистов. В России PettyChat предлагают по предзаказу за почти 15 тысяч рублей или 560 белорусских.
0: Дело техники.
2: Первый в мире проект по добыче природного водорода в промышленных масштабах запустили в канадской провинции Саскачеван. Разработкой занимается компания Max Power. Ее специалисты уже установили буровую вышку. Скважину бурят в пиковую точку подземного купола, где недавно пробы показали аномально высокое содержание так называемого белого водорода. Он отличается высокой частотой. Тот, который синтезируют на заводах, может отличаться качеством в зависимости от частоты компонентов. В качестве приятного бонуса из скважины попутно добывается ценный сегодня гелий. В компании говорят, что если проект докажет свою экономическую эффективность, он перевернет рынок зеленой энергетики. Вместо энергозатратного электролиза и сложного химического синтеза, человечество сможет перейти на экологически безопасную и дешевую прямую добычу чистого топлива прямо из земной коры. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
0: «Дело техники».

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу, дисплей.

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, кого наградил Александр Лукашенко и о том, сколько получат денег белорусские футбольные клубы от УЕФА.
1: Новости на Компас FM.
0: Глава государства вручил двум композиторам спецнаграды «Через искусство к миру и взаимопониманию». Накануне в Витебске пишет Белта. Впервые в истории фестиваля «Славянский базар» ей наградили одновременно двух деятелей. Героя труда РФ, народного артиста России Александра Зацепина, которому исполнилось 100 лет в этом году, и автора гимна «Славянского базара», композитора народного артиста Беларуси Леонида Захлебного. Теперь именной василек каждого из них есть на Витебской аллее, лауреат спецнаграды. На 1,5% вырос валовой внутренний продукт Беларуси с начала года, пишет Белта. По первой оценке Нацстаткомитета, объем отечественного показателя, который отражает общую рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, в текущих ценах достиг 149 миллиардов рублей. А индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии этого года по отношению к аналогичному периоду предыдущего составил чуть свыше 113%. Министерство культуры и киностудии «Беларусьфильм» объявили конкурс сценариев для производства фильма в игровой форме, рассказали в Минобороны. Он приурочен к 110-летию вооруженных сил. Желающие поучаствовать могут подать заявку по 14 августа, а итоги конкурса подведут к началу осени. И последнее. Более 2 миллионов евро получат футбольные клубы страны в первом туре Еврокубков от УЕФА, пишет Белта. Так, МЛ Витебск, уступивший Румынской университете в квалификации Лиги чемпионов, заработал 960 тысяч евро. Борисовский Батэ и Минская Динамо, пробившиеся во второй квалификационный раунд Лиги конференции, получат по 700 тысяч евро. Борисовчане одолели по сумме двух поединков албанский Альбасани. И минчане взяли верх над северомакедонским клубом Силекс. Сейчас в общей таблице коэффициентов УЕФА Беларусь занимает 45-е место, набрав 7,41 очка.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат

0: Только жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.
1: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Вот-вот, никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.com.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, что намерена открыть Россия в Беларуси и о чем предупреждают белорусские синоптики.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Отделение посольства России намерены открыть в Гомеле, пишут Белта. Вопрос обсудили на сегодняшней встрече председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко с российским дипломатом Владимиром Ваньке. По словам Ивана Крупко, около 1000 гомельских предприятий продукцию поставляют в московский регион, Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Орловскую и Челябинскую области. В связи с чем Владимир Ваньке подчеркнул, что открытие отделения поможет решать различные вопросы по многим направлениям, а также поспособствует продвижению совместных интересов союзного государства. Набор школьников объединения по интересам на новый учебный год начинается в стране, сообщает телеканал ОНТ. Так, например, в столичном центре дополнительного образования «Контакт» можно заниматься на скалодроме. Занятия бесплатные, принимают детей с 6 лет. Желающим записаться своего ребенка надо заявление от родителей и справка о состоянии здоровья. Вступительная кампания вузы, где ведут подготовку военных кадров, продолжается, сообщили в Минобороны. Среди них военная академия, военный факультет БГУ, военно-технический факультет БНТУ и другие столичные учреждения высшего образования. Кроме того, учиться военному делу можно и в Гродно. Приемные комиссии будут работать до 19 июля включительно. Подать документы можно ежедневно с 9 утра и до 6 вечера. И последнее. Оранжевый уровень опасности объявлен на завтра, пишет Белта. Синоптики обещают днем грозы, ливни и сильный ветер до 20 метров в секунду по западу Беларуси. Помимо прочего, по Брестской области максимальная температура воздуха достигнет 32 градусов со знаком «плюс».
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами возможен туман и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без осадков и до 27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.ru.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: «Listen to your heart», что значит «слушай свое сердце». Мощный мировой хит от группы Roxette звучал сейчас в эфире. Пэр Гэсли написал его под впечатлением от личных переживаний своего друга. Он оказался в любовном треугольнике, разрываясь между старыми отношениями и новой любовью. А вокалистка Мария Фредриксон эмоционально исполнила текст, который призывает не торопиться с разрывом и прислушаться к голосу сердца. И, пожалуй, это лучшие слова, которые могли нам сегодня попасться. На часах почти 15 вы слушаете Компас FM. С вами Дарья Ветрова. И вот какие музыкальные планы дальше. Появится Николай Носков.
1: Она меньшая.
0: После этого споет группа Queen. А раньше всех услышим високосный год.
2: Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
0: Эту композицию ждем после выпуска новостей.
3: В Минске 15 часов.

0: последних событиях нам расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет. Какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, что может потерять Польша и о том, какая выставка открылась в Минске.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Польша грозит потеря продовольственной независимости из-за дефицита воды, пишет Белта. Как указано на местном портале, угроза засухи ведет аграрный сектор к росту производственных издержек и снижению урожайности. Президент Национального совета сельскохозяйственных палат Виктор Шумилевич заявил, что проблема нехватки воды назревала годами, из-за чего страдают весенние культуры, а также озимые, включая луга и пастбища, что косвенно сказывается и на животноводстве. По словам экспертов, на кону положение Польши на еврорынке и ее продовольственная независимость, потеря которой может дорого обойтись стране. Три почтовые марки серии «Пожарная и аварийно-спасательная техника» выпустят в обращение Минсвязи 24 июля, пишет Белта. Номинал каждой «А». Это тарифное обозначение, которое говорит о том, что письмо уже оплачено. Тираж марок по 12 тысяч. К слову, в день выпуска в обращение на почтампе Минска будет специальное гашение на конверте «Первый день». Сборы Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор» начались в 72-м объединенном учебном центре. Сегодня рассказали Минобороны. Так, в течение 9 дней юноши и девушки будут жить на территории соединения, где для них организована насыщенная программа с распорядком дня и занятиями по предметам начальной военной подготовки. Как отметили в центре, это важная профориентационная работа, так как молодежь увидит офицеров, посмотрит на службу и армию изнутри, что может поспособствовать сделать первый шаг к выбору профессии военнослужащего. И последняя выставка «Понарт Фест. Футбол как искусство» открылась в Минске, пишет Белта. В экспозиции худ-инсталляции, мультимедийные объекты, работы современных авторов из Беларуси, России, Испании, США и других стран. Например, можно увидеть видеоарт испанского художника Антони Мундаса, серию коллажных портретов звезд мирового футбола 11 российского художника Андрея Шатилова, созданную к чемпионату мира 2018 года, и другие экспонаты. Есть и место с архивом истории минского футбола. Выставка находится на площади Свободы 15 и продлится до 6 сентября.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами возможен туман и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без осадков и до 27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: «Прости, прощай, не говори, останься» пела только что группа «Лекарство от меланхолии». Именно так предлагаю попрощаться с нашей рабочей неделей и радостно встречать теплые июльские выходные. Вот только есть один нюанс. По градусам обещают тепло, но на завтра передают какой-то порывистый ветер. Так что легкую курточку лучше захватите с собой. И где бы вы ни были, захватывайте с собой любимую музыку, чтобы поддерживать прекрасное настроение. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и у нас впереди Николай Носков, «Бурито», а раньше всех «Город 312». Их услышим буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: Группа «Монтана» только что была в нашем эфире с зажигательным хитом «Маникюры», который можно слушать с удовольствием бесчисленное количество раз, даже спустя столько лет после выхода. И дальше у нас еще много классной музыки для вашей лучшей пятницы, поэтому оставайтесь на Компас FM в компании любимых исполнителей. И еще хочу напомнить, что в 7:30 вечера у нас стартует дискотека 90-х, где звучат только любимые хиты, под которые хочется танцевать. Если хотите поностальгировать и поднять себе настроение, включайте нас еще и вечером. А пока вот ближайшие музыкальные планы. Появится Зиверт.
1: Если не о чем больше молчать, время уже не летит, нужно уметь отпускать, нужно кому-то уйти.
0: До этого споет группа «Смоки». А раньше всех услышим ансамбль «Изумруд» и «Чайф».
2: Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня.
0: И эта композиция прозвучит буквально через 20 секунд.
3: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Цепи ленты от певицы Ёлки звучали только что в эфире. Этот трек певица прислала по электронной почте никому неизвестная в то время автор. И вот что еще интересно. Спустя годы после релиза в сети всплыла ранняя версия композиции, которую записали еще в 2012 году совместно с рэпером Скриптонитом, тогда еще неизвестным. Он исполнил там свой куплет. Ну что, продолжаем эту прекрасную пятницу. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и у нас впереди Майк Олдфилд, также Зиверт, а раньше всех появится Чичерина. Ее ждем после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Хит «Moonlight Shadow» стал самым коммерчески успешным синглом Майка Олдфилда, но у вас явно возник вопрос, почему автором указан Майк, а исполняет женский голос. Изначально он планировал исполнить песню сам, но посчитал, что более высокий женский вокал лучше подойдет для сингла. Шотландская певица Мэгги Райли идеально справилась с задачей и сделала трек визитной карточкой этого периода творчества Олдфилда. А мы продолжаем эту пятницу, задаем ей настроение. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и я уже готова поделиться ближайшими музыкальными планами. Скоро у нас появится Сергей Трофимов.
1: Как это странно всегда, вроде бы взрослые люди.
0: До этого споют Savage Garden. А раньше всех услышим Владимира Кузьмина.
2: Пять минут от дома твоего, мне уже не нужно ничего.
0: Эта композиция прозвучит сразу после выпуска новостей.
3: В Минске 16 часов.

0: И о новостях нам расскажет Ирина Журавли, которая уже появилась в студии. Ира, привет! Что интересного успело произойти?
1: Привет, Даша! Из множества событий в мире я расскажу о стихийном бедствии во Франции и о том, какие сенсационные находки раскопали археологи в Ружанах.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Более 50 тысяч домовладений обесточены во Франции из-за грозы, пишет Белта. Большинство из них остались без электричества в регионах Оверн-Рона-Альпы и Новой Аквитании. По сообщению местного телеканала, со вчерашнего вечера и до утра зафиксировали 141,5 тысячу ударов молнии. Во время стихийного бедствия погибли 2 человека, а также повредились автомобили, крыши домов, кабели и повалено множество деревьев. Школьные базары уже развернулись во всех крупных универмагах и торговых центрах, сообщает телеканал СТВ. Так, стоимость полной экипировки школьника будет от 120 до 600 рублей и выше. Отмечу, на школьный ассортимент действуют жесткие ограничения по торговым надбавкам, что сдерживает рост цен. А вот главная особенность этого сезона – создание реестра отечественных производителей школьной одежды. Отбор туда строгий. Форма должна отшиваться в Беларуси исключительно из безопасных материалов – белорусского или российского производства. Вступительная кампания продолжается в военной академии, рассказали в Минобороны. Приемная комиссия ведет работу с абитуриентами. В планах вуза набор более 750 курсантов. К слову, для девушек запланировано более 30 мест. Кроме того, для них в этом году возобновили набор на специальность управления воздушными судами государственной авиации. Прием документов продлится по 19 июля. И последние сенсационные находки раскопали на территории Ружанского дворца, пишет Белта. Из-под вековых завалов археологи извлекли утраченные башни начала 17 века и входы в подвалы, а также вещи бывших хозяев. А еще во время прошлогодних работ специалисты нащупали исходное ядро бывшего дворца. Оно немного на востоке от главного корпуса. Добавлю, Ружанская резиденция принадлежала роду Сапега с конца 16 века. Отсюда велась активная политическая, общественная и культурная деятельность почти столетия.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Местами возможен туман и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Наша любимая пятница все ближе к вечеру, и наверняка уровень энергии повышается с каждым часом. Все больше желания что-нибудь устроить интересное, побыть с близкими и, наконец, сделать громче любимую музыку. Для последнего у вас есть Компас FM. С вами здесь Дарья Ветрова, и самое время узнать о ближайших планах в эфире. Скоро нам споют «Руки вверх».
1: Ты назови его, как меня, и так люби, как меня любила.
0: До этого появится группа «Theosmos». А раньше всех услышим «Смысловые галлюцинации». Ждем эту композицию после небольшой рекламы.
2: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Сергей Трофимов звучал только что с композицией «Город в пробках». Именно за этот трек артист получил престижную премию «Золотой граммофон». И, несмотря на народную любовь и статус хита, на песню не сняли официального клипа. Слушатели полюбили трек исключительно благодаря радиоэфирам и живым выступлениям. Радиоэфиры по-прежнему любят композицию, и мы до сих пор с удовольствием ее слушаем. И если ваш город тоже сейчас в пробках, предлагаю разбавлять это время любимыми хитами на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и дальше мы услышим «Руки вверх», «The Asmus», а раньше всех Александра Буйнова. И все это после программы «Здоровый день», в которой узнаем, почему на Новый год наши предки украшали дерево вишни, а также чем полезны ее плоды и кому не стоит ими увлекаться. Расскажет Михаил Громов, как только я, собственно, расскажу о пробках.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина, на Ленина у пересечения с Замковой и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве две пробки на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении. На проспекте Мира и Королева от Суворовской до остановки «Завод или электродвигатель», также на Пионерской от Лепешинского до Болдина в Минске. Шестибальная уже загруженность, пробка на МКАД от Козинца до Козинца с другой стороны. Еще одна на МКАД от Каменной Горки до Притыцкого, также затор на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день. На Компас FM.
3: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про вишню. Вы узнаете, почему наши предки на Новый год украшали дерево вишни, а не елку, а также чем полезны красные плоды и кому не стоит увлекаться этим фруктом.
1: «Здоровый день».
3: Все слышали выражение «накрутить сливу». Может, даже кто-то пробовал. В общем, если вам когда-нибудь удастся повторить подвиги детства, можете смело предлагать не сливу, а вишню. Ведь это, по сути, одно и то же. Плоды этого ярко-красного цвета относятся к подвиду косточковых сливовых фруктов. Шутки шутками, а наши предки еще 500 лет назад считали дерево вишни священным и даже использовали его целиком или отдельные ветви как оберег от злых сил. Например, на Пасху молодежь искала в лесу самую стройную вишню, обильно поливали ее вином, затем срубали и с почестями несли на главную площадь деревни, наряжали ее, после чего пели, плясали и водили хороводы. К сожалению или счастью, реформы Петра I упразднили эту традицию. Вместо вишни стали наряжать елку. Сегодня вишня нам интересна в основном своими плодами, ведь для человеческого организма эти фрукты невероятно полезны, причем в любом виде, даже после заморозки, а также в виде соков и компотов. Большое количество цинка в сочетании с фолиевой кислотой и рядом других полезных веществ стимулирует мужскую силу и способствует выработке главного мужского гормона – тестостерона. Польза для женщин ничуть не меньше. Магний уменьшает боли в определенные дни месяца, и что очень ценят мужчины, благотворно влияет на общее эмоциональное состояние слабого пола. Ярко-бордовый фрукт хорошо прижился и в косметологии. Вишня в составе кремов сохраняет молодость кожи, разглаживает мелкие морщинки и улучшает цвет лица. Также сестра черешни богата витаминами группы В, которые укрепят нервную систему, С укрепит иммунитет, а еще кости, зубы и волосы, а увидеть заветную единицу у окулиста поможет витамин А. Но истинное сокровище вишен – кумарин, который является настоящим природным энергетиком и тонизирующим средством для сердца и сосудов. В этом чудо растения полезны даже листья, их можно смело назвать природными действием антибиотикам благодаря антибактериальному эффекту. Добавьте пару листьев в банку с закатками и будьте спокойны, они не взорвутся.
1: Здоровый день!
3: Конечно, это не все полезные качества. Перечислить весь список, как всегда, не хватит времени. Тем более, стоит рассказать, кому нужно быть повнимательнее с этим фруктом. Так, врачи не рекомендуют вишни людям с заболеваниями желудка и легких, особенно в период обострения. Ну и, конечно, если у вас аллергия на этот продукт, не стоит шутить со своим здоровьем. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Дышать резкими вдохами, не жалея нервы, эта строчка в композиции Лермонта всегда вызывает во мне сопротивление, потому что я очень хорошо знаю, что такое дыхание приводит к тревожности и ухудшает самочувствие, а если практиковать такое часто, то и здоровье. Так что дышим спокойно и глубоко, тем более сегодня наконец-то пятница и можно вообще полностью выдохнуть, расслабляясь. Встречаем долгожданные выходные и слушаем любимые хиты на Компас FM. С вами Дарья Ветрова. И у нас дальше группа «Добро», Белинда Карлайл, а раньше всех Константин Никольский. Его ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске плотное движение на Ленина от Замковой до генерала Белобородова, на генерала Белобородова у пересечения с проспектом Черняховского, на Замковой у пересечения с Ленина и пробка на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве две пробки на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении. На Пионерской от переулка Буянова до Болдина и еще на проспекте Мира и Королева от Суворовской до остановки завод «Электродвигатель». В Минске уже 7-бальная загруженность, большая пробка на МКАД от Игуменского тракта до Козинца. На Партизанском проспекте тоже крупная пробка от Кулешова до Ангарской и еще придется постоять почти полчаса на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти пять на часах. Встречаем пятничный вечер. Пусть настроение тоже будет пятничным, легким, игривым и расслабленным. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И самое время узнать о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споет Сергей Лазарев.
1: Это все оно.
0: До этого появится группа The Script. А раньше всех услышим группу Алиса.
2: Я опоздал, или поезд потерял вокзал.
0: Надеюсь, вы никуда не опаздываете, потому что дорожная обстановка явно непростая. Сейчас как раз расскажу, где появились пробки.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на проспекте Черняховского у пересечения с Московским и на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве две пробки на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении. Также довольно большая пробка на проспекте Мира и Королева от Большой Машековской до остановки Завод Электродвигатель. В Минске 7 баллов. Загруженность, большая пробка на МКАД от Чижевских до Козинца, а также довольно-таки большая пробка буквально на час на Партизанском проспекте от Долгобродской до Ангарской и еще затор на Куйбышева от Киселева до Сурганова.
3: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Предлагаю узнать, что нового произошло в стране и в мире. Об этом расскажет Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. Какие новости?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, какое соглашение подписала Беларусь и о том, какой фестиваль пройдет в Минском районе.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Беларусь стала соучредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, пишет Белта. Представителем белорусской стороны, министром связи и информатизации Кириллом Залесским было подписано соответствующее соглашение в Шанхае сегодня. Беларусь получила международное признание в качестве регионального лидера в сфере искусственного интеллекта благодаря серьезному научному потенциалу и успешной разработке инновационных программных продуктов на базе ИИ, резидентами парка высоких технологий. Также учредитель еще стали 29 государств. Новый факультатив по математике появится в белорусских школах, пишет Белта. Его цель – повторение и углубление ключевых тем алгебры и геометрии, где упор на тестовые форматы, поиск рациональных способов решения и навыки тайм-менеджмента. Утвержденная Минобразование программы занятий «Математика от простого к сложному» для 8-11 классов есть своя особенность – гибкость. На выбор школы и ученика ее можно проходить от 1 до 4 лет. Занятия станут доступны с 1 сентября. Боеподготовка в воинских частях и соединениях продолжается, рассказали в Минобороны. Так, сегодня более 230 военнослужащих 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады выполнили прыжки с парашютом. Десантирование осуществлялось из самолета Ан-2. К слову, 65 гвардейцев совершили прыжок с парашютом впервые. И последнее. Фестиваль «Белорусское лето» в стиле скансен пройдет в Музее народной архитектуры и быта в Озерце 25 июля, пишет .бай. Там древние традиции белорусского народа соединятся с современной музыкой и семейными развлечениями. В дневной программе народные забавы, мастер-классы и танцевальные батлы. Ну а вечером можно будет потанцевать под хороший рок. Начало праздника в час дня.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами возможен туман и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без осадков и до 27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: На календаре пятница, на часах 17:12, самое время радоваться жизни и предвкушать долгожданные выходные. Единственное, что может омрачить завершение дня, это пробки, которых становится больше и больше. Предлагаю узнать, где именно.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробка на проспекте Черняховского у пересечения с Московским, также на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с Замковой. В Могилеве две пробки на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении. Также затор на проспекте Мира и Королева от Большой Машековской до остановки завод электродвигатели. В Минске уже 8-бальная загруженность. Большая пробка на МКАД от Чижевских до лейтенанта Кижеватова. Очень большая пробка на Партизанском проспекте от Долгобродской до Ангарской. Также придется постоять на Козловой проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: 17:28 на часах, набирает обороты пятничный вечер, и надеюсь, что ваше настроение тоже на высоте, потому что без этого не порадует никакая пятница и выходные. В любом случае, продолжаем поддерживать наш энтузиазм любимыми хитами на Компас FM. С вами этим вечером я, Дарья Ветрова, и давайте расскажу о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споют Максим Фадеев и Юлианна Караулова. До этого появится группа «Парк Горького». А раньше всех услышим Александра Маршала.
1: Белый пепел кружит над землей.
0: Все это после автоновостей, в которых узнаем, какие автомобили наименее склонны к серьезным поломкам, расскажет Александр Тамкович, как только я расскажу о дорожной обстановке.
2: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты в Витебске, затор на проспекте Черняховского у пересечения с Московским, на Кировой и Замковой от космонавтов до Ленина, в Могилеве пробка на проспекте Мира и Королева от Крыленко до остановки завод «Электродвигатель», также на Ленинской, Пионерской и Днепровском спуске от Тимирязевской до Пушкинского проспекта. В Минске 9-бальная уже загрузка. Большая пробка на МКАД от Ташкентской до лейтенанта Кижеватова. Еще больше пробка на Партизанском проспекте от Буденного до Ангарской. И затор на Сургановой и Орловской от Куйбышева до Долгиновского тракта.
2: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
3: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, что особенного в новой тяговой батарее от Geely и автомобиле каких марок наименее склонны к серьезным поломкам. Это автоновости на Компас FM. Geely создала батарею, которая заряжается за 4 минуты. Батарея Aegis Gold Brick – это инновационный тяговый аккумулятор от китайского концерна. В основе устройства лежит литий-железофосфатная структура с уникальной геометрией коротких ячеек. Главная особенность Gold Brick – рекордная скорость зарядки в сочетании с экстремальной устойчивостью к износу и перегреву. Это первый случай, когда мощность зарядки превысила 1000 кВт. Причем батарея не перегревается даже на максимуме. Секрет в защитном покрытии, самовосстанавливающемся слое на электродах и умной системе охлаждения, которая перенаправляет жидкость несколько раз в секунду. Более того, батарейный блок выдерживает около 4500 полных циклов зарядки и разрядки, что эквивалентно более чем 1 миллиону километров пробега без существенной деградации. Также значительно повышен уровень защиты и живучести. Конструктивно ячейки интегрированы прямо в силовой каркас кузова, и в ходе тестов батарея успешно выдержала жесткое испытание на сжатие под гусеницами 36-тонного танка, сохранив герметичность без возгорания и взрывов.
2: Автоновости.
3: Аналитики портала IC Cars назвали автомобили, у которых больше всего шансов преодолеть барьер в 400 тысяч километров без капитальных вложений в ремонт. На первом месте Toyota. Почти 18% машин этой японской марки способны добраться до указанной отметки пробега. На втором месте Lexus, около 13%. Замыкает тройку лидеров Honda, 10,8%. Марка Acura, к слову, продемонстрировала результат в 7,2%. Для сравнения, средний показатель по всей автомобильной отрасли значительно скромнее, всего 4,8%. А вот вторая половина первой десятки рейтинга оказалась преимущественно занята американскими производителями. GMC, Tesla, Chevrolet и Cadillac в среднем по 4,5%. Mazda, Ram и Lincoln по 3,5%. Далее расположились Ford, Dodge, Subaru, Volvo, Infiniti и Mercedes-Benz с показателями от 2 до 3%. Наименее надежным оказались Jeep, Mitsubishi, Kia, Hyundai и Chrysler, чья доля составила всего 0.5%. Примечательно, что автомобили таких брендов, как Jaguar, Mini и Maserati, имеют фактически нулевые шансы доехать до 400 тысяч километров без существенных поломок. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще выходные на Компас FM.

0: Голос FM.
1: Tell me why, скажи мне почему, композиция от группы «Пар Горького» звучала только что в эфире. Песню написал гитарист группы Алексей Белов в соавторстве с американским продюсером и музыкантом Тоддом Миггером. В России альбом «Moscow Calling» расходился преимущественно на пиратских кассетах, а в Дании стал платиновым. Сингл «Tell me why» звучал на радиостанциях по всей Европе. На Компас FM он тоже звучит довольно часто, потому что это хит всех времен. Движемся дальше в ритме любимой музыки. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова. И впереди дуэт Максима Фадеева и Юлианны Карауловой «Мистер Биг». А раньше всех группа «Воскресенье». Ее ждем после небольшой дорожной информации для тех, кто в пути.
0: Дорожный компас.
1: И Яндекс.Карты показывают, что в Витебске довольно плотное движение на Ленина от Московского проспекта до проспекта Фрунзе. Пробка также на Кировой, Замковой от Космонавтов до Ленина и еще на Ленина у пересечения с Замковой. В Могилеве пробка на Ленинской, Пионерской и Днепровском спуске от проспекта Мира до Пушкинского проспекта. Две пробки на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении. И еще большая пробка на проспекте Мира и Королева от Большой Машековской до остановки Завод Электродвигатель. В Минске 8-бальная загруженность. Придется постоять на МКАД от Ташкентской до лейтенанта Кижевата. Большая пробка на Партизанском проспекте от Кошевого до Ворвашении. Еще пробка на Кольцова и Мирошниченко от Богдановича до МКАД.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: На часах почти 6. Прекрасного вам пятничного вечера. Таких же выходных нас ждет еще один теплый уикенд, и им нельзя разбрасываться. Меньше половины лета осталось. Очень хотелось бы об этом не думать, но когда думаешь об этом, начинаешь усиленно стараться провести его насыщенно и приятно. С вами этим вечером Компас FM. Я Дарья Ветрова, и давайте-ка узнаем о ближайших музыкальных планах. Скоро появится группа «Градусы».
1: Я всегда помню о главном, когда засыпаю плавно.
0: До этого споют Майкл Симбела. А раньше всех услышим Машу и Медведей. «Земля» прозвучит после выпуска новостей, но для начала небольшая дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: Яндекс.Карты показывают мне, что в Витебске по-прежнему пробка на Ленина от Московского проспекта до проспекта Фрунзе, пробка на Замковой у пересечения с Лениной, собственно, на Ленина у пересечения с Замковой в Могилеве, на проспекте Мира и Королева от Первомайской до остановки завод «Электродвигатель», две пробки на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении. Что касается Минска, семибальная загруженность, пробка на МКАД от Брестского шоссе до лейтенанта Кижеватова, еще одна на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, также придется постоять на Партизанском проспекте от Желуновича до Ангарской.
2: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Самое время узнать, что нового произошло в стране и в мире. Об этом расскажет Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. Что интересного успело произойти?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, что рассказал журналистам председатель Палаты представителей и о том, какой фестиваль стартовал в Бресте.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь выполняет все обязательства по трудоустройству узбекских мигрантов, пишет Белта. По словам председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко, в дополнение к созданной правовой базе, регламентирующей прием устройства работы иностранцев, уже подписано соответствующее соглашение, касающееся и граждан Узбекистана. И первая группа трудовых мигрантов уже прибыла в страну. Они трудоустраиваются на предприятия АПК и в строительные организации 8 районов, а также в ЖКХ Витебска, Новополоцка, отметил он. Прием документов на бюджет в вузы завершается, пишет Белта. Так, сегодня приемная комиссия работает с 9 утра и до 6 вечера. Важно помнить, что все абитуриенты, которые захотят подать документы и войдут в университет, смогут это сделать. Главное, до 18 часов попасть в корпус. Добавлю, сельскохозяйственные учреждения высшего образования и силовые вузы принимают документы до 19 июля. Сборы Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор» начались в 72-м объединенном учебном центре. Сегодня рассказали в Минобороны. Так, в течение 9 дней юноши и девушки будут жить на территории соединения, где для них организована насыщенная программа с распорядком дня и занятиями по предметам начальной военной подготовки. Как отметили в центре, это важная профориентационная работа, так как молодежь увидит офицеров, посмотрит на службу и армию изнутри, что может поспособствовать сделать первый шаг к выбору профессии военнослужащего. И последнее. Международный фестиваль «Брест Джип Фест 2026» проходит в Бресте, пишет Белта. Его открыли большим автопробегом. Старт проходил у стен Брестской крепости, символа мужества, силы духа. На соревнованиях, где участвуют около 100 экипажей из разных регионов Беларуси и России, проходят показательные заезды, семейные активности и концертные программы. А для детей на площадке установлены детские аттракционы с крутыми машинами. Завершится фестиваль 19 июля.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами возможен туман и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Не теряем времени зря, как группа Open Space в своей композиции спешим провести эту пятницу с большим удовольствием. Следующая только через неделю, так что берем себя в руки и начинаем усиленно расслабляться. Желательно расслабляться как-нибудь интересно, необычно и вообще незабываемо. И помним, что рядом любимые хиты на Компас FM. С вами этот вечер провожу я, Дарья Ветрова. И у нас впереди группа «Градусы», Майкл Симбела, а раньше всех группа «Чайф». Ее ждем после того, как я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробка на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе, на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве пробки две на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении. Пробка на проспекте Мира Королева от Большой Машековской до остановки Завод Электродвигатель. А что касается Минска, здесь шестибальная загруженность. Придется постоять на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, на Притыцковой трассе Минск-Гродно от Лобанка до Центральной, и также на Мирошниковой от первого переулка Кольцова до МКАД.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Я всегда помню о главном» группы «Градусы». Я всегда...

Эта история началась в 2008-м, в Москве. Именно тогда два друга, Роман Пашков и Руслан Тагиев, основали группу «Градусы». До начала музыкальной карьеры парни шли разными путями. Один работал пекарем и диджеем, другой трудился на стройке и продавал телефоны. Все изменилось, когда парни начали вдвоем снимать квартиру. Там же и родились их первые песни. Позже парни пригласили к себе бывшего басиста группы «Саранча» Дмитрия Бахтинова, который, в свою очередь, привел своего друга-барабанщика из группы «Город 312» Арсена Беглярова. Долгое время артисты усердно трудились над новыми песнями, чтобы показать себя во всей красе во время дебюта. А чтобы о них услышало как можно больше людей, они так и вовсе сделали вход на их первый концерт бесплатным. И это было верным решением. Группа быстро набрала фан-базу и уже к следующему году не выходила из подборок «Европа Плюс» и «Русского радио» с песней «Режиссер». Их следующие работы «Я больше никогда» и «Кто ты» вошли в десятку чарта русских синглов и проложили артистам дорогу к наградам от Муз-ТВ и «Золотой граммофон». В дальнейшем парни выпустили еще немало альбомов, но, как они и сами признались, их группа особенно запомнилась всем за песни «Режиссер», «Голая» и, конечно же, «Я всегда помню о главном», которую мы и послушаем прямо сейчас на радио «Компас FM».

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:30 на часах. Продолжаем встречать июльский пятничный вечер. Он явно обещает много хорошего, потому что только-только начинается то самое свободное время, принадлежащее нам, любимым. И предлагаю проводить это время под любимые хиты на Компас FM. С вами этот вечер провожу я, Дарья Ветрова, и вот какие исполнители присоединятся к нам дальше. Появится Владимир Пресняков.
2: Давай будет так, как раньше, ты будешь смотреть рассветы.
1: До этого споет группа Fool's Garden.
3: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
1: А раньше всех услышим високосный год.
4: Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино.
1: Ждем эту композицию после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты. В Витебске по-прежнему затор на Замковой у пересечения с Ленина. Также пробка на проспекте Генерала Людникова от парка 40-летия в ЛКСМ до проспекта Фрунзе. И на самом проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве две пробки на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении. Также затор на Пушкинском проспекте. От остановки универмаг Октябрьский до улицы Габровской. В Минске шестибалльная загруженность, пробка на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, на Притыцкого и трассе Минск-Гродно от Лобанка до Центральной, еще на Мирошниченко от первого переулка Кольцова до МКАД и также довольно большая пробка на Червяково и Долгиновском тракте от Осипенко до Пригородной.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
5: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
6: А бывают
5: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Fool's Garden звучала только что в эфире с композицией Lemon Tree, что значит лимонное дерево. И эта песня считается классическим примером жанра «счастливая грусть». Под веселую беззаботную мелодию музыканты поют о депрессии, изоляции и бессилии. Само лимонное дерево – это метафора отношений, которые кажутся яркими снаружи, но кислые и тяжелые внутри. Нам сегодня ничего кислого не нужно, только сладкий запах пятничного вечера и беззаботное ожидание выходных, теплых, солнечных, приятных. И чтобы сделать их еще лучше, предлагаю вам включать любимые хиты и делать их громче. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и скоро прозвучат Владимир Пресняков, группа Rayman, а раньше всех группа Любэ. Ее ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И что же нам говорят Яндекс.Карты? Они показывают, что в Витебске все еще Заторно-Замковый у пересечения с Ленина и довольно большая пробка, я вам скажу, на проспекте Генерала Людникова от парка 40-летия в ЛКСМ до проспекта Фрунзе в Могилеве. Две пробки на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского шоссе и в обратном направлении, также пробка на Пушкинском проспекте от остановки Универмаг Октябрьский до улицы Габровской. В Минске пятибальная загруженность, затор на Притыцковой трассе Минск-Гродно от Лобанка до Центральной, пробка на Кунцевщине и Лобанка от Матусевича до Мазурова, также на Партизанском проспекте от Центральной улицы до Ангарской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Делай музыку громче от группы «Аура», и это лучшие призы, которые мы только могли услышать пятничным вечером. Присоединяюсь к этому предложению, я уже сделала громче наши хиты, и вам тоже предлагаю, тем более, что совсем скоро, буквально через полчаса, на Компас FM начинается дискотека 90-х, где звучат только любимые песни того времени, под которые так и хочется танцевать. А вот кого услышим в ближайшее время. Появится группа Quest Pistols.
1: Ты так красива, невыносима, рядом с тобою быть нелюбимым.
0: До этого споют Maroon 5.
1: This love has taken its toll on me. She said goodbye.
0: А раньше всех услышим Владимира Кузьмина.
2: Ты сказка в моей жизни.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся в понедельник. Желаю вам счастливого завершения пятницы и атмосферных выходных.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Ну и предлагаю узнать о последних событиях. Для этого в студии появилась Ирина Журавлик. Ира, привет. Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу о госдолге Латвии и о том, чей бой прошел впервые в мире.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Госдолг Латвии вырос в 25 раз за четверть века, пишет Белта. По сообщению местных СМИ, рост произошел во время финансового кризиса и в период пандемии COVID, а увеличение на 4 миллиона евро за последних пару лет превзошло любые сделанные ранее прогнозы. Согласно макроэкономическому прогнозу Минфина, к 2030 году госдолг станет свыше 30 миллиардов евро. Такое увеличение обусловлено тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП. Спасатели проводят профилактические мероприятия на пляжах Минска, пишет Белта. Особое внимание уделяется безопасности детей на воде. Также из-за ожидаемого наплыва отдыхающих на выходных на дежурство заступят и сотрудники спасательных станций. Добавлю, по правилам нельзя оставлять детей без присмотра. Если купаться, то только в специально оборудованных и отведенных местах. Не разрешается заплывать за буйки и ограждения. А еще под запретом плавание в алкогольном опьянении, прыжки в воду с мостов, пристани и других мест. Помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах проведет прямую телефонную линию уже завтра. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Первый в мире бой человекоподобных роботов по правилам смешанных единоборств прошел в Китае, пишет Белта. В турнире с призовым фондом $1.5 миллиона поучаствовали отобранные со всей планеты 32 команды. Судьи оценивали ключевые аспекты производительности, управления движением, алгоритмы балансировки, принятие решений на основе восприятия, силовые системы и структурную защиту.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами возможен туман и до плюс 13. Завтра днем в этих городах без осадков и до 27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор.

0: быть, мой двор тебя.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на

0: моя.
1: Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

впереди выходные. Вы их заслужили. Дискотека 90-х на Компас FM.

и выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90.

Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: слушаете Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда по пути.